свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.

помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронью и Витьку с маховой. Сережку с

полях завислый сон, лежат в земле сыром Сережка с малой брон и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире

0: Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино.
1: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.